боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Пършу сам на идею гениально, здаю па извайам максимально, морда се сдила бамбо.